0: Стукнуть, чтобы они ее не трогали. Ну да, маленькая, маленькая. Ну, я ее сразу увидела. Вон она, Полюся.
1: Это что-то специальный звук какой-то.
0: Звук?